Hey, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, Mugabe, M

Скоро ночь кончается, засыпай, моя любимая. Пусть мечты сбываются под луной облака, словно крылья лебединые.

ты все та же моя нежная в этом синем платьице. Бью часы, лунный свет, сладко спи, моя красавица, пусть пройдет.